0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: Лудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Антена 5 фаворити. Спонзорирани от Сетек.
2: Моджо. I'm still.